0: качественную реализацию инициативы «Чистый Казахстан» в регионах несут прямую ответственность акимы. Они обязаны разъяснять гражданам значение этой идеи и обеспечивать ее правильную координацию. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.
1: Әуе толқынында. Қазақ радиосы.

0: Реклама на казахском радио. Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных. Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
1: Мазалама мен бүгін демалам, демалам, жаным, емалам, емалам.
2: Бүгін сенбі.

0: качественную реализацию инициативы «Чистый Казахстан» в регионах несут прямую ответственность акимы. Они обязаны разъяснять гражданам значение этой идеи и обеспечивать ее правильную координацию. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.
1: Көркі ғажап көктемнің. Қазақ радиосы.

0: Закон и порядок – наш общий выбор. Соблюдай закон, живи спокойно.
1: Көктем келді көгіме. Қазақ радиосы.

0: назар аударыңыз. Автокөлігі өз қойлары. Аллюр компаниясынан NG автокөліктеріне арнайы ұсыныз. 6 миллион 990 мың теңгеден баста. Ұсыныз шектеулі. Толығырақ ақпаратты 3388 нөмір арқылы. Немесе өз қалаңыздағы дилерлік орталықтан біле аласыз. Кепілдік 5 жыл. MG. Британдық рух. Азиялық жан.
1: Вниманию населения, предприятий, организаций, крестьянских хозяйств. Предупреждение. АО «Кастрансойл» предупреждает, что на территории Павлодарской области проложены магистральные нефтепроводы «Омск-Павлодар», «Павлодар-Шымкент», «Павлодар-ПНХЗ». Кабельные линии связи ВОЛС, которые отмечены километровыми столбиками и предупредительными знаками. Согласно закону РК о магистральном трубопроводе и правил охраны сетей телекоммуникаций в Республике Казахстан, устанавливаются следующие охранные зоны. Первое. Вдоль трасс магистрального трубопровода, транспортирующего нефть в виде земельного участка, ограниченного условными линиями, проходящими в 50 метрах от оси трубопровода с каждой стороны. На землях сельскохозяйственного назначения охранная зона магистрального трубопровода ограничивается условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны. Второе. Вдоль трасс многониточных трубопроводов, проложенных в одном техническом коридоре, в виде земельного участка, ограниченного условными линиями, проходящими от осей крайних трубопроводов на расстояниях, предусмотренных под пунктом 1. Третье. Вдоль подводных переходов, в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 метров с каждой стороны. Четвертое. Вокруг земляных амбаров для аварийного выпуска продукции, в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территории указанных объектов на 50 метров во все стороны. Пятое. Вокруг головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов в виде земельного участка, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территории указанных объектов на 100 метров во все стороны. Шестое. Подземных кабельных и воздушных линий связи и радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля или от крайних проводов воздушных линий на расстоянии не менее чем на 2 метра с каждой стороны. В соответствии с СПРК 3.05.101.2013 магистральные трубопроводы устанавливаются пределы минимальных расстояний от 10 до 150 метров. В целях обеспечения безопасности запрещается строительство любых объектов, не относящихся к магистральному трубопроводу, в пределах минимальных расстояний, установленных сводом правил. В охранных зонах магистральных трубопроводов запрещается: первое. Устройство переездов, грунтовых дорог и иных временных или постоянных транспортных пересечений трассы магистрального трубопровода и его охранной зоны без согласования с АО «Кастрансойл», места их размещения, порядка строительства, обустройства и использования. Второе. Садоводство и лесоразведение, а также выполнение любых несогласованных с АО «Кастрансойл» работ, кроме комплекса агротехнических работ для выращивания полевых сельскохозяйственных культур с пахотной глубиной не более 35 сантиметров. Третье. Рекультивация дорог, обустроенных АО «Кастрансойл», предназначенных для обслуживания магистрального трубопровода и обеспечивания его физической защиты, а также воспрепятствование движению работников, выполняющих противопожарные и охранные функции на магистральном трубопроводе по этим дорогам, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан. Четвертое. Возведение любых построек и сооружений. Пятое. Организация стоянок автомобильных транспортных средств, тракторов и механизмов. Шестое. Производство мелиоративных земляных работ, сооружение оросительных и осушительных систем. Седьмое. Производство горных, строительных, монтажных и взрывных работ. Планировка грунта без согласования с АО «Кастрансойл». Восьмое. Производство геологосъемочных, поисковых, геодезических и других изыскательных работ, связанных с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта, кроме почвенных образцов. В целях обеспечения безопасности запрещается строительство любых объектов, не относящихся к магистральному трубопроводу, в пределах минимальных расстояний, установленных строительными нормами и правилами. Должностные лица и граждане, виновные в нарушении изложенных требований закона, привлекаются к ответственности в установленном обязательном порядке. По всем вопросам, касающимся вышесказанного, следует обращаться по адресу: Павлодарское нефтепроводное управление, город Павлодар, Северный промышленный район. Телефон 871-72-55-52-57, 871-82-73-43-64, 871-82-73-32-41.
2: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
3: Мәдениет мәйегі. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 21.
1: В эфире программа «Наше время».
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона журналиста Гульдара Якимелова. Сегодня у нас в гостях Алия Абдибаитова, мама особенного ребенка, психолог, общественный деятель и руководитель фонда «Ерекше Бакыт». Она не понаслышке знает, через что проходят семьи, воспитывающие детей с аутизмом. Страх, принятие, борьбу, надежду, ежедневный труд. Сегодня мы поговорим о том, почему растет число детей с диагнозом аутизм, какие ошибки совершают родители, как помочь особенным детям адаптироваться в обществе и чего сегодня не хватает таким семьям со стороны государства. Итак, Алия, добро пожаловать.
3: Добрый вечер, здравствуйте. Спасибо большое за приглашение. Очень рада буду поделиться всей информацией, которую я имею, исходя из своего опыта, знаний. С удовольствием расскажу вам обо всем, что вас интересует.
2: Спасибо. Алия, помните ли вы тот момент, когда вы впервые почувствовали, что с вашим сыном что-то не так, да? Мы знаем, что у вас есть сын Амер.
3: Амер, да, ему 21 год. Угу. Уже вот будет скоро 22 года. Конечно, угу. Я помню первые признаки, что с ним что-то не так, я заметила, когда ему было 3 года, потому что младшему сыну моему было годик, и младший сын уже активно начал говорить, жестикулировать, привлекать наше внимание, а вот Амир вел себя как-то отстраненно. Сначала мы думали, что это, наверное, какой-то особенности характера, он такой более замкнутый. В принципе, он внешне никак от других деток не отличался, uh-huh. был подвижный, мог собирать даже пазлы, иногда запоминал стихотворения, несложные, да, там «Мишка косолапый», то есть он повторял, но обращенной речи у него не было, то есть он не мог что-то попросить, он часто капризничал, часто плакал, но мы думали, наверное, ну, он ревнует к младшему братишке и требует таким образом внимания от нас. Но после 3 лет стало заметно его отставание, то есть ближе к 4 годам его поведение уже стало очень странным. Он вел себя, ну, чаще всего он истерил. Потом он с игрушками странно играл. Речь практически ушла у него. То есть если он как-то говорил что-то там, мог поприветствовать, да, сказать там «дай» или «принеси» или «помоги», то ближе к 4 годам у него вообще речь ушла. Поэтому это нас очень насторожило, и на фоне еще его странного поведения, такого вопиющего, вызывающего. Может быть, многие зрители знают, у меня есть книга «Особенное счастье». Она вышла тиражом 1000 экземпляров и была продана, ну, буквально сразу же. И я там описывала, что он, ну, очень странно себя вел. Невозможно было пропустить. Он мог справить свою малую нужду, просто не снимая штаны. И это он как будто бы делал специально, да. Он все разбрасывал, раскидывал. Он любил смотреть один и тот же мультик «Тачки». Если, допустим, мультик останавливался, он требовал, чтобы мы его повторно поставили. Но это по 20 раз на день могло происходить, и это было очень странно, да, то есть он не интересовался другими игрушками, у него были очень узкие специфические интересы.
2: А вы до 4 лет не обращались?
3: Конечно, мы сразу стали обращаться, но видите, мы обращались к психологам. Теперь я понимаю, что это совершенно не задача психолога, и не все психологи или логопеды могут в этом вопросе разбираться, тем более это было почти больше 15 лет назад. Конечно, мы обращались, психологи говорили, да нет, нормальный, вот сейчас дети все по-разному развиваются, кто-то начинает говорить позже, там, 5-6 лет, сейчас вот нет каких-то таких норм, и мне нравилось слышать эти речи, я себя успокаивала, думаю, ну, все нормально, ну, это я переживаю зря, а потом родственники все говорили, да нет, все нормально, уже нормально, вот он.
2: Да, вот родственники всегда успокаивают.
3: Да, руки-ноги есть, вот там папа позже заговорил, вот ты тоже там попозже заговорила. Ну, и, конечно, я себя успокаивала, но каждый день, наблюдая за его поведением, я понимала, что нет, что-то не то, и он как-то развивается неправильно. К сожалению, на тот момент хороших специалистов не было, кто мог бы нам подсказать, что вам нужен психиатр. Мы записались в 5 лет на ПМПК в Алма-Ате, это Республиканская медико-педагогическая комиссия. Мы туда пришли, они 2 дня смотрели. То есть первый день было интервью со мной, потом на 2-й день я привела ребенка, они внимательно изучили и сразу сказали, у него аутизм. На тот момент я, честно говоря, понятия не имела, что такое аутизм.
2: То есть вам не закрадывалась эта мысль до 5 лет?
3: Вы знаете, я не знала о существовании такого диагноза аутизм. Я не могла понять, потому что, как бы сказать, что он умственно отстал, я не могла. Покажи круг, он показывал, треугольник показывал. Ну, то есть, если ты его просишь, он тебе зайчика, медвежонка, цвета там показывал, да, то есть, ну, нельзя было сказать, что он совсем не соображает. Принеси, подай, он понимал, но вот именно поведение у него было очень специфичное, он был такой очень замкнутый в себе, его невозможно было потревожить, если вот он что-то делает, и ты его отвлекаешь, он прямо истерил. Поэтому, когда мне сказали, у него аутизм, я, честно говоря, была в шоке, я была в растерянности. Естественно, залезла в Google, мне Google выдал в основном гениальных людей, там, Моцарта, Эйнштейна и прочих, и как бы не было пути, маршрута, что делать, как быть. И на самом ПМПК я спросила, а что делать? Не занимайтесь. а как заниматься, чем заниматься, куда бежать. Когда это было много лет назад, мне сказали, через полгода вас пригласят, вы будете приходить на коррекцию. Я думаю, ну как полгода? За полгода это большой срок для такого ребенка. Ну, понятно, что я как родитель хотела быстро починить, потому что, ну, вроде как в школу уже скоро. Поэтому я бегала, искала разные варианты. Я нашла одного логопеда, которая, в принципе, попробовала с ним заниматься. Еще многие специалисты отказывались с ним заниматься, потому что он не был усидчивым, он отказывался сидеть, он не хотел выполнять их задания, капризничал, убегал. Со временем, понятно, что мы все родители ищем волшебную таблетку, нам хочется починить. Родственники, друзья, товарищи сразу активировались и начали скидывать 100 000 вариантов. Там вот есть лекарь, бахс, там емше, массажист. В общем, все, мы пробовали, честно скажу, все. Мы ездили в емше, в Туркестан, там какой-то очень известный, он что-то там на домбре играл, колдовал, скажем так, да, он сказал, он заговорит. Ну, в целом он не обманул, а мир заговорил, да. Но аутизм никуда не делся. Потом мы ходили на разные массажи, на разные телесные, да, процедуры. Слава богу, что на тот момент не было никаких пересадок стволовых клеток, ТМС, уколы, томатис, уколы. Нет, нет, слава богу, ничего этого не было. Мы вот прошлись, дельфином съездили, да.
2: Самое безобидное.
3: Да, я считаю, что, слава богу, это было относительно безобидно. Конечно, мы потеряли кучу времени, но мы просто не знали, что делать. Как ему помочь? Для нас, для родителя, который никогда не сталкивался с этим, аутизм, кажется, как будто какая-то болезнь. Ее надо вылечить, да. То есть мы бегали по врачам. Мы поехали в Дубай, нашли невролога. Мы искали таблетку. Нам казалось, что сейчас надо какую-то таблетку ему дать, и ему вот как бы выйдет из этого своего мира, да, вот он как будто должен откуда-то выйти.
2: Надо ему помочь.
3: Да, надо ему помочь. Вот было ощущение, что он как будто за стеклом. Да, вот да. У меня было такое ощущение, потому что у него взгляд был такой немножечко сквозь меня, да, то есть он не смотрел, у него не было во взгляде вот этой жизни, живинки, интереса, какого-то задора. Он у него как-то был более потухший взгляд. Я с младшим сравнивала, и я понимала, что какой-то он потухший.
2: Ну, вы видели разницу.
3: Я видела разницу. И мне казалось, что сейчас надо что-то ему дать, что-то сделать. И он заговорит и станет обычным человеком. Ну вот в Дубае первый врач, который был, это американская клиника была, он мне сразу сказал, вы знаете, это аутизм, это не болезнь, лекарства от него нету. Я вам могу прописать вот препараты, попробуйте, может быть, он немножко его успокоит, потому что он был очень двигательный, было опасно, что он убежит куда-то, под машину попадет, непослушный был. Но он предупредил, что это, возможно, и не поможет. Учитесь с ним взаимодействовать, научитесь, чтобы он вас понимал. В общем, занимайтесь. То же самое сказал. И после визита к нему мы поняли, что, наверное, ну, нету волшебной таблетки. Поэтому со временем уже, читая много книг, изучая вопрос, я потихонечку научилась, и многие вещи я понимать стала. Но это уже было гораздо позже. Конечно, ребенка нужно в первую очередь любить, понимать. И нужно знать вот эти вот особенности, почему он не может усидеть, почему он так себя ведет. Он не может понимать эти вещи, они для него абстракции. Когда мы говорим очень длинными предложениями, он не понимает половины из этого. Да? То есть, когда слишком загружено предложение.
2: Да, вы можете объяснить, почему это происходит? Вы вот исследовали эту тему?
3: Как их мозг работает? До конца работу мозга аутистов, к сожалению, не изучили. Да? То есть, возможно, какие-то нейрональные связи неправильно сложились. Да? Какие-то нейрональные связи остались. Да, то есть вот когда рождается ребенок, не очень много в коре головного мозга нейрональных связей. И происходит со временем прунинг. Да, то есть к 3-4 годам ненужные связи, они как бы отмирают. Да, то есть остаются только те, которые необходимы для жизни. Да. Возможно, у ребенка с аутизмом не все связи исключились. Да, то есть остались. И он и говорит очень интересно, он вот твой вопрос повторяет. То есть как они мыслят, можно сказать, загадка. Да, то, что они очень тревожные, то, что они очень беспокойны, и то, что они любят рутину, это вот уже наука доказала. Да, то есть их рутина успокаивает. Они очень сильно переживают, когда им что-то непонятно. То есть я это поняла методом проб и ошибок. Они понимают короткие, понятные фразы. Они не понимают абстрактную речь, они не понимают какие-то иносказания, да, то есть какие-то там пословицами говорить, они эти вещи не понимают. Они понимают
2: текстами,
3: очень
2: что
3: прямую,
2: строк.
3: Да, вот контекст они не понимают. Они понимают очень прямую речь, понятную. И чем короче фраза, тем понятнее она ему.
2: Как ваш сын развивается? Чем вы сегодня занимаетесь? Я знаю, что там достижения по спорту. Да, расскажите вот про эту историю.
3: Опять-таки, да, хочу пояснить родителям, что не все дети могут быть спортсменами. Да, не все могут быть айтишниками. У каждого ребенка есть свои наклонности. Но может и не быть этих наклонностей. То есть тут тоже нужно это понимать. Да, мы с плаванием занимались с детства. На плавание его отдали, чтобы это физическое развитие, координация движений. То есть плавание в детстве у него не было таким интенсивным, как сейчас. То есть мы ходили 2-3 раза в неделю, там, по 30 минут, И ему действительно нравится вода. Я заметила, что в бассейне он себя хорошо чувствует. Он после бассейна спокойный. В самой воде он как будто бы даже инструкцию лучше понимает, потому что, я не знаю, может быть, как-то вот отвлекается меньше. Как-то она его успокаивает. Но сказать, что мы с детства думали, что он станет спортсменом, нет, это неправда. Мы так не думали. Мы просто хотели его немножечко подуспокоить, потому что он был очень двигательный. Поэтому он занимался спортом, ходил на плавание. Вот где его не выгоняли, вот там мы и ходили. Поэтому плаванием, да, сейчас он занимается гораздо интенсивнее. То есть вот последние 2,5 года это уже совершенно другой уровень подготовки. То есть он занимается сейчас как профессиональный спортсмен. У него по 4 тренировки в день. Почему он у нас самый занятой член семьи? Он сейчас учится в колледже питания на швею. Он говорит: я швея, спортсмен и вообще красавчик. То есть он так, когда злится, если мы что-то ему говорим, там: Амир, вот ты вот здесь не прав, ты знаешь, вот он говорит: я вообще-то спортсмен. В общем, он нам в ответ, типа: не говорите мне, не делайте мне замечания, я вот такой умный. Он вообще не терпит, когда ему делают замечания. Вот, то есть замечания нужно делать очень экологично. То есть я так подбираю слова, чтобы ни в коем случае его... А без замечаний нельзя, ты все равно должен как-то его скорректировать, да, ты не можешь допустить, чтобы он там вел себя, как ему вздумается, да, там, он живет в обществе, я ему говорю, что, допустим, стучать в раздевалке нельзя, там, тренер его поругал, он может прийти в раздевалку постучать. Я ему говорю, что сейчас ты должен научиться справляться со своими эмоциями, ты можешь себя обнять, ты можешь себя как-то успокоить, ты можешь сильно прижать руки или как-то кулачки сжать, но не показывать свое недовольство окружающим, то есть ни в коем случае не махать руками, не бить шкаф, не пыхтеть очень громко, потому что люди пугаются вокруг, они же не знают, что ты особенный.
4: Особенные дети, дети-аутисты, они осознают, они чувствуют, что с ними что-то не так?
3: Да, в большинстве своем, да. Если они интеллект сохранный или хотя бы у них, то есть у детей есть разный же уровень развития интеллекта. Есть легкая умственная отсталость, есть средняя, есть глубокая, да. Вот те, кто интеллект сохранный и легкая умственная отсталость, они понимают. Они понимают, из-за этого очень сильно страдают. Они переживают, когда на них как-то не так посмотрели, или как-то вот люди, ну, видят же, что особенные. И даже если ничего не сказали, но как-то посмотрели или там сделали какое-то замечание, они на это болезненно реагируют.
4: Такое пришло в голову, что часто мы сами, родители, жалеем своих детей, да? Мы и вот испытываем неловкость, да, когда они недостаточно хороши, когда они не наравне со своими сверстниками. Вот как вот это преодолеть? Как перестать сравнивать своего ребенка с другими? Как перестать требовать, придираться, делать замечания?
3: Да. В первую очередь нужно сравнивать своего ребенка только с ним самим. Вот не умел плавать, научился. Не умел писать, научился. Не умел говорить, научился. Да? Мне же тоже было очень трудно перестроиться. Я его все время сравнивала с его младшим братишкой. Ну, боже мой, ну этот может, этот не может. Я помню, был период, когда Амир мяч поймать не мог. У него как будто бы руки дырявые были. То есть вот мы мяч ему кидаем, а он его поймать не может. Да? То есть вот этой ловкости какой-то в руках не было, да? Моторика была очень такая неразвитая. Я поняла, что все-таки очень важно для того, чтобы родитель сам не расстраивался, сравнивать его с самим собой. Я даже записи вела. Я прям вела дневник, я вела журнал, вот что он умеет, что не умеет. Я ставила небольшие цели, маленькие цели ставить. Не вот эти амбициозные, да, чтобы заговорил, чтобы меня услышал, чтобы подал, чтобы ответил, да, чтобы улыбнулся, чтобы заметил мою обращенную речь к нему. Да. То есть вот через такие маленькие цели, когда я видела, что он это исполняет, о, молодец, я его сравнивала только с самим собой. Точно так же и самого себя нужно с самой собой сравнивать. Конечно, родителю очень трудно принять, что у него такой особенный ребенок, что он не такой, как все, что он будет по-другому развиваться. Это длительный процесс. Это очень болезненный процесс. Почему я и говорю, родители должны обращаться к психологу за помощью. Я обучилась на психолога для того, чтобы помогать родителям, чтобы разъяснять им, чтобы они могли мне выговориться. И через психологическую работу возможно скорректировать собственное поведение, собственное отношение ко всему. Но наши родители, к сожалению, не обращаются к психологу. Они предпочитают обращаться к астрологам, нумерологам, гадалкам, да, потому что есть вот эта вот надежда на какое-то чудо, что все само собой рассосется. Вот звезды так станут, и все станет хорошо. Вот я утром проснусь, и вот он будет обычным. А нет, это постоянное...
4: сталкиваться с действительностью, да?
3: Работать над собой, я бы так сказала. Все-таки для родителей особенного ребенка необходима работа над собой. Постоянная, ежедневная, такая длительная работа. Потому что действительно родитель и семьи, кто воспитывает особенных детей, они травмированы. У них у всех, вы знаете, есть такое понятие посттравматический синдром, да, это вот кто прошли войну или какие-то стихийные бедствия, да, есть в психологии посттравматический. Вот родители, воспитывающие особенных детей, у них у всех посттравматический синдром. Они все травмированы, они все очень тревожны, они все очень беспокойны. И им нужна помощь, им тоже нужно, чтобы кто-то помог их раны залечить. И для этого нужно обращаться именно к психологу. Они, да, они где-то общаются друг с другом, это хорошо, но они друг другу рассказывают какие-то сказки, начинают вот эта беготня И вы знаете, сколько денег они тратят на вот эти всякие поездки за уколами? Безумных денег стоит пересадка стволовых клеток. Это вообще не про аутизм, понимаете? Это вообще не про то. Стволовые клетки – это кроветворная система. С кровью у них все нормально. У них с головой проблемы, в мозгах. А поменяв или там пересадив стволовые клетки, ты никак на кору головного мозга не повлияешь. Потому что им кажется, что костный мозг – это мозг. Это не мозг. К сожалению, его так назвали. Это то, что у нас в костях – это жидкость, которая отвечает за производство крови у нас. И пересадка стволовых клеток – это кроветворная система. Ну, то есть это вообще разные системы. Поэтому диеты – это же все дорого. Кто-то покупает миллион БАДов. Вот у него там не хватает чего-то, их пичкают БАДами.
4: Да. Нехватка витаминов, дефициты.
3: Потом кто-то начинает от чего-то лечить, какое-то хилирование делать или еще что-то такое, знаете, там, а у них там бактерии или там кишечные чего-то там. Ну, столько мифов. И родитель начинает бросаться. На самом деле, родителю нужно в первую очередь обратиться к психологу, чтобы вот его тревогой поработать, понимаете? Ведь это тревога родителя. Она заставляет его вот эти вот все действия странные совершать. На Западе, в Америке, в Англии работа психолога оплачивается государством. То есть, когда выставляется диагноз ребенка, в семью приходит психолог. Он работает с семьей. И в семью приходит специалист, который работает с ребенком. Я не знаю, когда в Казахстане это будет. Я надеюсь, что это будет. Вроде этот вопрос поднимается сейчас. Но опять-таки, у нас нету в Казахстане подготовленных психологов, которые могут работать с такими семьями.
4: Каким вы видите будущее вашего сына? Как вы его для себя расписали?
3: Пока я и так далеко не расписывала. Вот у меня горизонт планирования, он такой достаточно среднесрочный. То есть совсем долгосрочного нету, потому что там как бы для меня травматично, да, думать там вот когда я умру и так дальше, да, многие родители об этом думают. А для того, чтобы мой сын не бедствовал, я уже сейчас откладываю деньги на его счет, скажем так, да, то есть я коплю ему фонд, который, даст Бог, я ему оставлю. Я думаю о том, что вот сейчас нам нужно, даст Бог, попасть на Паралимпиаду в 2028 году в Лос-Анджелес. Вот это наш план, мы будем сейчас к нему стремиться, мы знаем, какие должны быть результаты. Вот сейчас наша такая цель, да. Я со своей стороны должна все ему организовать, он должен стараться пахать, потому что только он может доплыть до туда, я могу только создать условия, да, то есть там тренеры, массажи, какие-то вот вещи такие, которые я могу организовать. То есть для меня цель такая. Что касается его личной жизни, пока загадывать не буду, потому как я понимаю, что особенная жена – это мой второй особенный ребенок, я к этому пока не готова. Буду думать об этом потом, по мере поступления. Пока вроде как жениться не собирается, пашет, и слава богу. Вот у меня есть план, у нас есть расписание, вот он живет в своем режиме, как говорится, у нас есть цель, там вот он поедет летом на Копчегай Ocean Man плыть, потом у нас, возможно, осенью, если допустят, поедет на Паразиаду в Японию, не от меня это зависит, поэтому вот какие-то такие цели есть, мы к ним стремимся, мы этим живем.
4: Еще один вопрос, Алия, то, что меня тревожит, я думаю, что, ну, люди с разными диагнозами живут, да, в разных состояниях, конечно, в разных жизненных условиях, но самое главное, по мне, так, это найти вот этот способ быть счастливым.
3: Баланс, да.
4: Да.
3: Баланс.
4: Как вы считаете, ваш сын счастлив?
3: Да. Мне кажется, что дети с нарушением интеллекта, они более счастливы, чем мы, потому что у них нет столько всяких разных мыслей, они не думают, кто о них что подумает. Им, честно говоря, все равно. Они живут своей жизнью. Что ему нравится, он то и делает. Не нравится, он не делает. То есть он живет в свое удовольствие.
4: Ничто его не сдерживает, да?
3: Ничто его не сдерживает. И я этот момент поняла. И вот когда родители поймут, что самое главное счастье ребенка, а не мнение других людей, тогда и у родителя будет счастье. Потому что если создать условия, а это возможно, для ребенка, чтобы он был счастлив, чтобы он получал удовольствие, не таскать его насильно на всякие ЛФК, потому что сейчас есть разные занятия, вот физкультуры, там буквально насилие совершают над детьми, заставляют, бьют. И ребенок не хочет туда ходить, но родитель туда его тащит или вот везет его какие-то там уколы делать. Но это же насилие над ребенком. Он не может сопротивляться, он только плакать может. Он же не может сказать: мам, ты что ерундой занимаешься? Понимаете? Поэтому, как только вы поймете, что счастье ребенка в ваших руках, и вы можете создать ему счастливые условия для жизни. И понятно, что есть ограничения у этого человека, да, он не может в университете учиться. То есть, когда вы поймете, в каком коридоре он может развиваться, вы и сами успокоитесь. То есть, у вас не будет вот этих амбициозных целей, которые вы ставите, все должны институт закончить, там, дерево посадить, дом построить, да, вот у нас к мальчикам же такое отношение. Как только вы свои ожидания немножечко на реальный уровень спустите, да, вам самим станет легче. Мы пытаемся реализоваться в детях. А не надо в детях реализовываться, надо реализовываться в себе, найти новые цели, найти новые горизонты, куда можно развиваться.
4: Спасибо большое, Алия. Получила большое удовольствие от общения с вами. Такой позитив от вас, такая сила жизненная. Я желаю вам успехов. Не останавливайтесь. Пусть у Амира все получится. Да, и я надеюсь, мы увидим его где-нибудь там на пьедестале. Да?
3: Ну, даже если не на пьедестале, самоучастие для нас победа.
4: Да, самоучастие заряжает.
3: То, что он сейчас получил первый в Казахстане пароплавец категории С-14, да, умственно отсталость, это же первый. Раньше такой категории в Казахстане не было. И он один из первых, кто, как говорится, открывает эту дверь.
4: Первооткрывателевый.
3: В мир параспорта, да, пароплавания. И дай бог, если мы поедем на какую-то из олимпиад, если вообще заявимся там, это уже для нас большая победа. Пусть он не будет первым, пусть он не встанет на пьедестал, потому что до пьедестала нужно, извините меня,
4: пахать. Но вы путь хотя бы покажете другим детям.
3: Мы, по крайней мере, откроем дверь и скажем, что это возможно.
4: Удачи. Дорогие друзья, я напомню, мы сегодня беседовали с мамой особенного ребенка, психологом, общественным деятелем и руководителем фонда «Эрекше Бакыт» Алией Абдыбаитовой. Алия, еще раз спасибо большое.